0: is too big.
1: By the time you receive this cassette, I will have kidnapped one of your ladies. Now it's time for you to pay me the money that you owe me.
2: Hello?
3: Mr. Bannister?
2: This is he?
3: We have your wife.
2: How is she?
3: She's all right for now.
4: I know the cops are listening, so we'll keep this short. We want 600,000 in old 20s.
5: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
6: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
7: А где Лунц?
8: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
7: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Where am I? Decompression. Decompression. Decompression.

Я вас ничего не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я 258. Для вас на сегодня номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для вас на сегодня мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

истинный профессор Богдан. Встретили так со всеми подрезами. Вдохновили композитора. В нашей передаче я исполняю статус «Бесплатчик» и «Недавно Лаз Качин».

два, одна. Нула, два, одна. Нула, два, одна. Нула, два, одна. Нула, два, одна.